0: 삶이 여러 번 따귀를 맞은 듯한 표정을 하고 있었다. 물론 책에서 좋아하는 장면들이라든가 글이 엄청 많은데 그냥 이 단락을 읽을 때 한국인의 그 엄마들 그 모습이 딱 눈앞에서 그려져 있어서 너무나 감동스러웠습니다. 역시 그것도 권지윤 작가님의 우리들의 행복한 시간이라는 책이 정말 좋았어요. 왜냐하면 거기는 사랑과 그 연소가 죽음을 이겨가는 이런 과정이 그려져 있어서 좀 이렇게 희망을 주는 이런 메시지가 있어서 정말 좋았습니다.
1: Конечно, некоторые вещи действительно условны, но ни в коем случае нельзя забывать. Человеческая жизнь священна, ее нужно ценить, иначе нас всех ждет гибель. И что бы там ни говорили, смерть всегда плохо. В каждом живом организме на генетическом уровне заложен инстинкт самосохранения. И когда кто-то говорит «я хочу умереть», это значит «я не хочу жить, как сейчас». Другими словами, «я хочу жить хорошо». Вот и выходит, что вместо «хочу умереть» нам следует говорить «хочу жить достойно». Нельзя говорить о смерти, потому что в самом слове «жизнь» заложен приказ «оставайся живым».